0: Я прикажу министру
1: Армии.
2: Что приятно мне с вами.
3: Регионы
2: Доминикану. Десида, participa.